Чук Мау Стейшн 93.7 Уазубер Фемунича. Но да, есть у Чандаги Дибама. Она стил инсада Уикен Жоли. На есть Сидон Пута. А дат беду она де Самаю. На бранью беду. Уэди ком фром Кола Бой. Ан Жей Ди Бомбшел. Уэди тайтл Унье Дима. Аз Димача. Ди Би. Ди Би.